0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха до 24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

все думаю.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
1: За окном.

Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: утро, город. На часах студии почти 7, а на календаре 10 августа, начало рабочей недели. Знаю, понедельник слово с тяжелым характером, но именно сегодня мы с вами переписываем правила. Не будем считать дни до выходных, давайте жить здесь и сейчас. Включайте погромче радио, пейте свой утренний кофе или чай и заряжайтесь энергией от музыки. Это Компас FM, и я, Наталья Гурова, ваша любимая музыка на связи. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро группа «Браво».
1: Однажды весенним днем узнаешь ты все.
0: Чуть раньше появится «The Weeknd». Ну а раньше всех Александр Шевченко.

0: информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве и в Минске пробок нет. В Витебске есть небольшое скопление автомобилей на проспекте Людникова, пересечение с Горовца и с проспектом Фрунзе, а также местами на улице Ленина. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу о крупных поставках боеприпасов в США и нововведениях на всех белорусских вокзалах.
1: Новости. На Компас FM.
0: Тридцать дальнобойных ракет, впервые примененных против Ирана, получит армия США к концу года, пишет Белта. Это крупная партия из 518 боеприпасов, заказанных еще в 2024 году. Всего американские сухопутные войска намерены закупить около 4000 ракет ПРСМ первой модификации. Отмечается, что даже при увеличении объемов производства Штаты смогут выполнить план поставок только в 2030-х годах. Единый день депутата пройдет в столице 12 августа, пишут Минск Новости. Так, с 8 утра до 8 вечера минчане смогут прийти на прием к представителям Минского городского совета депутатов. Их будут проводить во всех администрациях районов столицы. Можно обратиться в любой из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. А более подробную информацию можно найти в сети. Десантники Беларуси и Китая проведут совместное учение «Стремительный Орел-2026», рассказали в Минобороны. Оно начнется завтра и продлится до 24 августа. Их цель – повысить боеготовность подразделений и углубить практическое взаимодействие между вооруженными силами двух стран. Так, в провинции Хубэй военнослужащие отработают действия по борьбе с террористами. В частности, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, а также зачистки территории и организации обороны. И последнее. Автоматические камеры хранения появятся на всех ЖД-вокзалах, пишет .by. Как отметили на БелЖД, из-за высокого пассажиропотока и спроса на данную услугу, соответственно, вопрос обновления ячеек стал особенно актуален. Поэтому в привычном помещении, где и сейчас сдают багаж, планово установят автоматические устройства. После обновления камеры хранения будут разными по размеру. Их оплату можно будет произвести наличными или банковской картой.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха до 24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Pulse FM.
1: Ну что, The Weeknd только что разбудил нас лучше любого будильника. Эти синтезаторы, как укол адреналина, прямо в мозг. После такого трека уже не хочется никуда опаздывать, хочется бежать, делать, жить. У понедельника есть один секрет, он сдается тем, кто не боится его скорости. Так что включаемся, улыбаемся и начинаем эту неделю на своей волне. С вами Наталья Горова, оставайтесь на Compass FM прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро нам составят компанию «Браво», перед этим прозвучит «The Cure», ну а раньше всех «Агата Кристи». Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Горова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Сегодня вечером в Доме литератора покажут спектакль «Трамвай желания». Сильная классическая драма Теннесси Уильямса. Пьеса, написанная 70 лет назад, принесла автору Пулитцерскую премию. История женщины, которая приехала в трамвае с названием «Желание», в надежде обрести любовь и понимание. Режиссер называет спектакль «О дефиците любви». Начало в 19.00, стоимость билетов от 20 до 55 рублей.
0: Планы на вечер.
2: А если хочется погрузиться в мир искусства, можно посетить арт-пространство «Артель», где проходит выставка «Наследие цвета», «Анри Матисс» и шедевры фовизма. В экспозиции представлено более 50 экспонатов, среди них представлены репродукции на холсте ключевых работ как самого Анри Матисса, так и его знаменитых современников Андре Дерена и Мориса де Вламенко. Фовизм – это авангардное течение 20 века, для которого характерны предельно интенсивные открытые цвета и упрощенные формы. Начало в 18.00, стоимость билетов от 20 до 25 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Только что Руслан Алихно с песней «Жить» был в нашем эфире. Но у нас на часах студии 9.28 мы продолжаем изучать интернет на предмет исторических событий этого дня. И вот что я нашла. 10 августа 1793 года в разгар французской революции свои двери для широкой публики впервые открыл Лувр. Тогда это был не просто музей, а символ того, что искусство больше не принадлежит королям. Оно принадлежит народу. И сегодня утром у вас тоже есть шанс открыть что-то новое. Может, новую книгу, может, новый маршрут на работу, ну или просто новую любимую песню в нашем эфире. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Владимира Преснякова.

0: конечно же, все узнали, из какого фильма эта песня. Ну, а раньше всех послушаем Александра Маршала.
1: Погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди,
0: послушаем
1: постой,
0: сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в

0: В Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. Минске пробка на проспекте Независимости от Стариновской до Русиянова. На 5 минут вас задержат в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Утро в самом разгаре. Если вы сейчас смотрите на часы и думаете, как же медленно идет время, когда ждешь зарплату или конца совещания, вы не одиноки. У меня для вас новости. Понедельник уже начался, и вы уже почти пережили его первую половину. Ну а психологи считают, что именно в это время, ближе к 10, наш мозг работает на полную катушку. Все уже проснулись, но еще не устали. Самое время для сложных задач, важных звонков и гениальных идей. А еще для второго кофе и первой улыбки. Мы с вами здесь и сейчас, а значит, есть музыка, хорошее настроение и целый день впереди. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кого услышим очень скоро, это Владимир Пресняков, перед этим Уджи Оверкилл, ну а раньше всех Моральный кодекс. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от Кижеватова до Козинца 6 минут. На Сурганово от Платонова до проспекта Независимости на 5 минут вас задержат в пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас-ФМ.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Сегодня вечером в Доме литератора покажут спектакль «Трамвай желания». Сильная классическая драма Теннесси Уильямса. Пьеса, написанная 70 лет назад, принесла автору Пулитцерскую премию. История женщины, которая приехала в трамвае с названием «Желание», в надежде обрести любовь и понимание. Режиссер называет спектакль «О дефиците любви». Начало в 19.00, стоимость билетов от 20 до 55 рублей.
0: Планы на вечер.
1: А если хочется погрузиться в мир искусства, можно посетить арт-пространство «Артель», где проходит выставка «Наследие цвета», Анри Матисс и шедевры фовизма. В экспозиции представлено более 50 экспонатов, среди них представлены репродукции на холсте ключевых работ как самого Анри Матисса, так и его знаменитых современников Андре Дерена и Мариса де Фламенко. Фовизм – это авангардное течение 20 века, для которого характерны предельно интенсивные открытые цвета и упрощенные формы. Начало в 18.00, стоимость билетов от 20 до 25 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 10 утра, а это значит, что пришло время узнать, что произошло в мире и в нашей стране, пока вы успели выпить кофе и ответить на 15 писем. С вами Наталья Горова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Самый лучший день.
0: Перед этим появится Билли Джоэл. Ну а в самое ближайшее время Сергей Трофимов. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет, в Витебске затор на улице Замковое пресечение с Ленина, а также на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до Смоленской. В Минске пробка на МКАД от Кижеватова до Казинца на 6 минут вас задержит в пути.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Вера, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, какой законопроект одобрили в Иране и о том, какой месяц стал рекордным для молодоженов в одном из столичных ЗАГСов.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Законопроект по Ормузу, запрещающий проход судов США и Израиля, одобрили в Иране, пишет Белта. В документе также сказано, что суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, связанный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Добавлю, регулирование судоходства, мониторинг движения судов, а также обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе возложат на иранское правительство, которое будет действовать в сотрудничестве с вооруженными силами страны. Столичный парк Уручье планируют реконструировать в следующем году, пишут Минск Новости. Речь идет о зеленой зоне площадью около 26 гектаров, расположенной между МКАД и улицей Шафарнянской. Там заменят плитку, установят новые малые архитектурные формы и детское спортивное оборудование. Совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел» 2026 начнется в Китае завтра, сообщили в Минобороны. Участники отработают действия по борьбе с террористами, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, зачистки территорий и организации обороны. Военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотниками и противодействовать дронам, выполнять различные виды стрельб, а еще применять городской и промышленный альпинизм. А завершится учение 24 августа. И последнее. Август станет рекордным для ЗАГСа Первомайского района столицы, пишут Минск Новости. Три даты вызвали настоящий бум среди молодоженов. Так пик пришелся на 08.08. Супругами стали 26 пар. Еще 20 заявлений подано на 28 число, а 26, несмотря на будний день, выбрали 10 пар. А вообще за 7 месяцев в районе заключили 753 брака, 18 из которых выездные. И в августе к ним добавятся еще 2 церемонии в Лож. Парке.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Билли Джоэл поет про доверие. Классическая тема. Мы доверяем своим инстинктам, доверяем машине на трассе, тому самому проекту, который сдали в пятницу. Вот когда дело доходит до обещаний кому-то другому, тут все сложнее. Доверие — это как подтяжка ремня. Нужно, но иногда жмет. Сделайте этот понедельник днем, когда вы скажете все как есть. Это экономит время и нервы. Меня зовут Наталья Гурова. Мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM и ценим каждую минуту этого дня. Сейчас о музыке. И вот кого ждем в эфире совсем скоро. Григорий Лепс. Перед этим споет Lighthouse Family. Ну, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну, а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, каких собак выявили американские генетики. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске пробок нет. В Витебске затор на улице Замковой у пересечения с Ленина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про мессенджер от Wildberries и каких собак вывели американские генетики. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Wildberries планирует создать фирменный сервис для обмена сообщениями. Как рассказала глава компании, мессенджер уже работает в тестовом режиме внутри организации и изначально создавался как инструмент для общения сотрудников. Позже команда решила развивать его как отдельную платформу, которая может выйти на местный рынок. Wildberries уже оформила более 170 электронных адресов для русскоязычного сегмента интернета, пока компания не раскрывает подробностей о будущем мессенджере и сроках его публичного запуска. Как пишет издание РБК, главным преимуществом новинки может стать огромная клиентская база. По данным на начало этого года, в Wildberries оформили личные кабинеты 150 миллионов человек, а постоянно пользуются интернет-магазином не меньше 110 миллионов.
0: Дело техники.
2: Гипоаллергенных собак вывели американские ученые. Самец и самка породы бигль появились на свет естественным путем, но с модифицированным геном, который отвечает за особый белок, вызывающий аллергию у людей. Щенки родились еще в 2024 году абсолютно здоровыми. Остальные гены модификация не задела. В течение 2 лет специалисты наблюдали за состоянием питомцев, чтобы выявить возможные проблемы. Но проблем не появилось. Исследователи говорят, что мутация, из-за которой белок не вырабатывается, редко встречаются также и в природе, в частности у обычного и королевского пуделей, бишон фризе, а также у шицу и китайской хохлатой. Поэтому отсутствие белка животным ничем не мешает. Также генетики отметили, что сейчас питомники выводят гипоаллергенные породы методом селекции, но этот процесс занимает долгие годы, а модификация генов примерно в 10 раз быстрее дает нужный результат. Ученые надеются получить одобрение властей США и сделать гипоаллергенных собак разных пород, доступными для всех. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

10:29 на часах в студии, 10 августа. В народном календаре сегодня Прохоров день, праздник кузнецов. Мужчины с молотом, которые превращают раскаленный металл в нечто нужное. Понедельник он ведь тоже своего рода кузница. Берете свое утро, свое настроение, свои дела и куете из них эту неделю. Каким будет результат, зависит только от вас и вашего удара. Мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова. И мы включаем то, что поднимет настроение, добавит драйва. И в ближайшее время

0: Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске затор на улице Замковое пресечение с Ленина, в Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут, на Лабанка от Одинцова до Притыцкого 4 минуты.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: Только что слушали Open Space с песни «Падаю один». 10:41 на часах в студии. Знаете, 10 августа – день, когда великие открытия случались не по плану, а по воле случая. Так, в 1500 году португальский мореплаватель Диого Диаш отправился в Индию в составе флотилии «Кабрала». Попали в шторм, Диаш сбился с курса и обогнал Южную Африку, ушел слишком далеко на восток. И вдруг 10 августа он наткнулся на неизведанную землю. Сначала решил, что это восточное побережье Африки, дошел до мыса Амбр, потерял берег из вида и понял, что это остров. Так был открыт Мадагаскар, четвертый по величине остров в мире. Диаш назвал его Сан-Лоренцо в честь святого Лаврентия, высадился за водой и ушел дальше. А уже через 2 года его нанесли на карту. Так что если ваш понедельник пошел не по плану, вы сбились с курса, возможно, вы открываете что-то новое. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Оставайтесь на Компас FM. Дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро елка. Перед этим послушаем Роксет. Ну а раньше всех группу Любэ. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве дороги свободны, в Витебске скопились автомобили местами на улице Ленина, а также на проспекте Людникова и улице Смоленской в пересечении с проспектом Фрунзе. В Минске пробка на проспекте Независимости от Стариновской до Русиянова. На 5 минут вас задержат в пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

10:11 утра. Знаете, что самое приятное в этом времени? До обеда всего час. Самый продуктивный час, когда первая чашка кофе уже допита, вторая на подходе, а начальник еще не успел придумать новое срочное задание. Самое время отвлечься от экселевских таблиц и рабочих планов и узнать, что происходит в мире, пока мы тут решаем продуктивные задачи. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Мой эфир подошел к концу. Это утро мы провели вместе, и я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам продуктивного дня. Ну, а у нас самое время узнать последние события в нашей стране и за ее пределами. Впереди у нас актуальные новости к этому часу. Только проверенные факты приготовила для нас ведущая новостей Вера Светлова. Ну, а пока ждем Веру, расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. И совсем скоро в нашем эфире Полина Гагарина.

0: послушаем сразу после выпуска новостей, но сейчас ждем Веру Светлову.
1: В Минске 11 часов.

0: студии как раз появилась Вера Светлова. Вера, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о последствиях тайфуна в Китае и о том, где запрещено посещать леса в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Более миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна «Долфин» накануне, пишет «Белта». Опасения вызвали проливные дожди, которые могли привести к наводнениям и оползням. Метеостанция в центре Шанхая зафиксировала почти 313 миллиметров осадков за 24 часа, что стало самым высоким суточным показателем за более чем 150 лет наблюдений. В настоящее время в стране сохраняется оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. Сообщается, что многодневные ливни могут вызвать масштабное наводнение и оползни вплоть до 12 августа. Кроме того, синоптики прогнозируют, что в некоторых районах может выпасть от 200 до 400 миллиметров осадков. Почти 265 тысяч рублей отдал житель Минского района мошенникам, пишет «Белта». Все началось со звонка в мессенджере якобы сотрудницы Белпочты. Под предлогом организации повторной доставки почтового отправления из налоговой она убедила передать код из СМС-сообщения. А далее псевдопредставители Нацбанка, Минсвязи и КГБ убедили мужчину, что с его счета якобы переведены средства лицу, находящемуся в международном розыске. Под угрозой проведения обыска и привлечения к уголовной ответственности за госизмену мужчина снял деньги с личных счетов и оформил кредиты. После передачи крупной суммы курьеру с мужчиной перестали выходить на связь. По факту заведено уголовное дело. Курс начальной военной подготовки проходит у первокурсников военной академии, рассказали Минобороны. Юноши и девушки изучают устройство стрелкового оружия, отрабатывают норматив неполной разборки и сборки АК-74 и пистолета Макарова, изучают устройство и порядок применения ручных гранат. А еще курсанты выполняют контрольные упражнения по физической подготовке. И уже с 1 сентября они приступят к обучению по специальностям. И последнее. Посещение лесов запрещено в 28 районах страны, пишет «Белта». Так, данная мера введена в 17 районах Гомельской области, 8 Могилевской. А еще запрет действует в Слуцком и Солигорском районах Минской области и Столинском Брестского региона. А вот ограничения на посещение лесных массивов установили в 33 районах страны. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11.

собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте! С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о том, что продают под Гродно.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем – от сельского хозяйства до недавней командировки Александра Лукашенко в Россию и Китай. Как отметил Геннадий Зюганов, в Беларуси взяли лучшие из советской эпохи и удвоили свой потенциал. И в качестве примера лидер КПРФ назвал область машиностроения. По его словам, Беларусь хорошо поработала в этой сфере, и у нее есть что показать, в том числе и Китаю. День предприятия пройдет в ЖКХ Ленинского района столицы в среду, пишут Минск Новости. С 9 до 11 часов соискателям предложат работу по профессиям бухгалтер, инженер, инженер по техническому надзору за строительством и другим. С собой нужно взять паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. Адрес: улица Полевая, 24. Военную присягу приняли в 72-м объединенном учебном центре. Сегодня рассказали в Минобороны. Клятву на верность народу и Беларуси дали 74 контрактника. По завершении ритуала личный состав продолжит обучение в воинской части гвардейского соединения, после чего отправится в войска. И последнее. Дом в средневековом стиле, который напоминает замок, продают в Скиделе, пишет .бай. Его площадь 286 метров квадратных, а участок 12 соток. На первом этаже гостиная, кухня, столовая, тренажерный зал, и еще бильярдная, музыкальная комната, санузел и топочная. Есть терраса. На втором 5 спален, кабинет и большой балкон. Одна из самых необычных деталей – старинный кирпичный подвал с арочными сводами. На участке есть большой гараж и хозпостройка. А стоит недвижимость почти 88 тысяч долларов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о золотовалютных резервах страны и о пассажирском беспилотнике, запущенном в Астане.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Золотовалютные резервы выросли на 40 миллионов за июль, пишет Белта. Как рассказали в Нацбанке, на начало августа они составили 14 миллиардов 200 миллионов долларов. По мнению экспертов, этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте более чем на 35 миллионов долларов на фоне превышения предложений иностранной валюты над спросом. О готовности столичного жилфонда к осенне-зимнему сезону рассказали в ЖКХ, пишет Белта. Так, все мероприятия, запланированные для получения 58 паспортов готовности, завершат до этой субботы. Сейчас уже заканчивают работы по опрессовке узлов. Помимо прочего, проверит заполнение систем отопления до 15 сентября. А к началу октября полностью отремонтируют кровли, стыки, водоотводящие устройства и входные группы. По словам коммунальщиков, все работы выполняется по графику. Министерство культуры и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Первый полет пассажирского беспилотника с человеком на борту прошел в Астане, пишет Белта. Это электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки для двух пассажиров. Он может преодолеть до 35 километров со скоростью до 130 километров в час. Беспилотники намерены использовать для оказания экстренной медпомощи и доставки медикаментов, а также в задачах пожаротушения и логистики. А еще с них хотят показывать тур-маршруты с историко-культурным и природным наследием с таймингом от 5 минут до получаса.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. Витебске и Минске обещают кратковременные дожди. Местами, возможно, гроза и до плюс 16. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Речь пойдет о золоте, причем это золото можно и нужно есть. Золотая крупка, именно так на наших землях раньше называли пшенку. Сегодня я расскажу, почему не только за цвет пшено считали золотым, ну и разберемся, для кого оно полезно, а для кого нет.
0: «Здоровый день».
1: Щи да каша – пища

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о намолоте в стране и какой исторический памятник чистят в Афинах впервые.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Шесть миллионов 600 тысяч тонн намолоченного зерна на сегодня, пишет Белта-Атак. С учетом рапса в Минской области собрано почти 1 650 000 тонн. Брестской – более 1 520 000, Гродницкой – около 1 300 000 тонн. А за ними уже следуют Гомельская, Могилевская и Витебская. Также убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 1 800 000 гектарах, а это уже более чем на 70% от общей площади. День предприятия пройдет в ЖКХ Ленинского района столицы в среду, пишут Минск Новости. С 9 до 11 утра соискателям предложат работу по профессиям: бухгалтер, инженер, инженер по техническому надзору за строительством и другим. С собой нужно взять паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. Адрес: улица Полевая, 24. Уборочная кампания продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны. И люди в погонах не остаются в стороне. Так, военнослужащие 377-го зенитного ракетного полка оказывают помощь аграриям Синенского района. До позднего вечера военные водители вывозят зерно с полей на зерноток, преодолевая в общей сложности более 400 километров за день. И последнее. Более чем за век впервые реставрируют стадион Панатинаикос в Афинах, пишет Белта. Как отметили в Олимпийском комитете Греции, мрамор стадиона никогда не чистился, потому как он из античного камня, из которого построен древний Парфенон. Но сейчас уже системно работают над очисткой этого исторического памятника и укладкой нового эластичного ковра для проведения международных мероприятий. А еще на стадионе устанавливают светодиодное освещение высокой четкости и защиту электромеханического оборудования. Все работы планируют завершить в этом году.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, местами возможна гроза и до плюс 16. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о «When We Stand Together» группы Nickelback.

0: Эта история началась в канадском городе Ханна в 95 году. Именно тогда Райан Пик, а также Чед, Майк и Брэндон Крюгеры решили собрать музыкальную группу. Кстати, название Nickelback переводится как «Ваша сдача». Майк Крюгер придумал его, потому что до создания группы работал кассиром. Первое время парни выступали под разными именами, исполняя кавер-версии известных треков. Но все эти дни мечта о создании чего-то своего не покидала их головы. Все изменилось в 96-м, когда, заняв денег у родителей, молодые артисты отправились в Ванкувер для записи их первого альбома «Хэшер». Горячая молодая кровь толкала парней стучаться во все местные радиостанции, чтобы как можно больше людей услышало их музыку. Интересно то, что «Хэшер» переводится как «Да, конечно». Именно этой фразой ребятам отвечали на радио, после чего, разумеется, не пускали новичков в эфир. Друзья Никелей помогли им пробиться на радио, и все в том же году они выпустили второй альбом «Curb», успех которого позволил им отправиться в турне по Канаде вместе с известной группой «Frieders Down», быстро завоевывая популярность.
1: История одной хорошей песни.
0: Уже в начале 2000-х состоялся релиз альбома «Silver Side Up», который вошел в сотню лучших альбомов Америки, а песня «How You Remind Me» стала радиохитом. В своих текстах солист группы не раз касался личных и чувственных тем, что позволило Никелям завоевать молодую аудиторию Америки и в том же году засветиться в Голливуде саундтреком к фильму «Человек-паук». Успех был обеспечен, поэтому, несмотря на уход барабанщика, в 2005-м группа выпустила альбом «All the Right Reasons» с такими взрывными хитами, как «Animals» и «Rockstar». В конце нулевых вышла пластинка «Dark Horse», с песнями из которой группа выступила на закрытии Олимпиады в Ванкувере. На этом группа не остановилась, и уже в 2011 году вышел альбом «Here and Now» с такими хитами, как «Bottoms Up» и «When We Stand Together». Ошеломляющий успех этих песен вознес альбом в чарт самых успешных альбомов года. Легенда мирового рока с по-настоящему хорошим посылом прямо сейчас на Compass FM.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, местами возможна гроза и до плюс 16. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки своей.

0: Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, местами возможна гроза и до плюс 16. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: Компас FM. Всегда по пути.
2: Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.